прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встречал.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: не срочно.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

Местное время 5 часов утра.

0: Лето, лето, лето на твоей волне.
1: Включай лето
2: вместе с любимым радио.

0: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в
1: На местном радио.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: камеры нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта «Колеса.ру». АГР завершил производство Tenet T4. В компании объяснили решение тем, что люди предпочитают более крупную машину. Поэтому акценты сделали на T4L. Он примерно на 300 тысяч дороже. При этом второй ряд сидений просторнее. Места в багажнике больше, плюс более комфортная многорычажная подвеска сзади. Гибридный кроссовер Geely EX5 получит новую версию. Новый EX5 MR отличается от уже имеющейся в продаже модели тем, что это последовательный гибрид. Расход меньше, ощущения от машины близки электромобилю и оптимальны для городских пробок. Цена новинки пока неизвестна. В продажу должна поступить в августе-сентябре. У дилеров Чанган не хватает лифтбеков Uni-V в рестайлинговой версии. Почти все машины с первой партии распроданы. Новые поставки будут примерно через месяц. По неофициальной информации, дефицит этой модели есть и в Китае. Да, рестайлинговые машины в продаже остались. Но новые привлекательнее за счет новой техники и спортивной внешности. Недавно российские НФЗ вернулись на бензин стандарта Евро-3. Вокруг этой новости сразу возникло много инсинуаций. Одни водители убеждены, что машина сразу же заглохнет у заправки. Другие, наоборот, считают, что Евро-5 придумали маркетологи, и никаких реальных преимуществ у него нет. Статья на портале колеса.ру разберет основные мифы по теме и даст базу, что надо знать о серии в бензине. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай» – линия жизни вашего авто.
3: На плечи мои упадет твоя тень. Где балует лунный свет?

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения.

0: будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Голубые».

0: и дали. Эксперты сошлись во мнении о самой стильной обуви лета. Популярной моделью в теплом сезоне вновь стали балетки. Им отдают сейчас предпочтение как блогеры, так и мировые знаменитости. Балетки удобны и универсальны. Балетки удобны и универсальны. Сочетать их можно не только с джинсами и майкой, но и с вечерним платьем комбинацией. Отличительная черта балеток – простота. Никакой тяжелой фурнитуры, никаких чрезмерно закругленных носков. Просто лаконичный силуэт, который выглядит элегантно, не перегружая образ. При этом в цветовой палитре такой обуви лидирует вовсе не классический черный. Неожиданно по популярности Total Black обогнал голубой цвет. И он обошел даже модные красные оттенки обуви. Голубые балетки уже появились в ассортименте роскошных брендов и марок масс-маркета. Сочетать голубые балетки стилисты предлагают также с джинсовыми нарядами, а еще с белыми вещами, платьями с цветочным принтом и яркими шортами, можно даже глубоко синими. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Босоножки, мюли, лоферы, туфли, ботинки, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия, мой выбор.
2: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Я спокойна. Я жду отпуск.
7: А лето уже с тобой.
8: Лето твоей свободы.
7: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на вакансию. Экономист по планированию производства. Обязательно наличие профильного образования. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
0: На местном радио.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM. Реклама на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя.

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя Вардек на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня Вардек в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ну Положен торф, песок, ПГС, скала или щебень, тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Местное радио.
2: Открой свою дверь в лето!
3: Звезды, не страшно падать.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Кофейная гуща, оказывается, может быть полезна рыбаку. Нет, гадать на ней, каким будет улов, я не советую. Хотя, кто его знает. Дело в том, что черви любят кофейную гущу. Если кофейную гущу выливать на определенное место в саду, то вблизи будет всегда легко найти червей. Черви также любят овес и шелуху от него. Если вы кормите в саду птиц овсом, то они склюют зерна, а шелуха останется. Это и есть та подкормка, которую червяки обожают.
4: Где мои снасти?
2: К сожалению, мормышки со временем тоже теряют блеск и былую красоту. Самый простой и эффективный способ зачистки потускневшей мормышки – обычная резинка для стирания карандаша.
3: Не клюет.
2: Рыболовные крючки разноцветными бывают, разумеется, не для настроения рыбака. Цвет применяемых крючков должен соответствовать цвету применяемой насадки. Белые крючки применяют для мятого белого хлеба, опарыша, теста, малька. А темные подходят для всех типов зерен, гусениц, жуков и червей.
3: Хороша уха.
2: Для приготовления вкусной ухи надо выбирать такие сорта рыбы, у которых мясо немного сладковатое, нежное и обладает клейкостью. Лучшие рыбные бульоны получаются из судака, окуней, карпа, сазана, карасей, красноперок и семги. Однако некоторые рыбы совсем непригодны для ухи. Это лещ, плотва, тарань, пескари, вобла, скумбрия и любые сельдевые виды. Эту рыбку лучше пожарьте. Ну а любой улов – это награда рыбаку и спутникам его клевого настроения.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
5: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету!
2: Настройка на местном радио.
3: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
4: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах «Сила» и на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-304-100-300-232.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Власти Карелии помогли перезапуститься 14 частным заправкам. Тем не менее, более трех десятков заправочных станций в республике закрыты. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков. Главная сложность в том, что треть всех АЗС в республике принадлежит небольшим частным компаниям. Эти компании оказались в сложной ситуации. Оперативный штаб работал вручную, вел переговоры. В итоге 14 частных заправок вновь заработали, сообщил Парфенчиков. По информации губернатора, в настоящее время в Карелии из 85 автозаправочных станций работают 52. С 4 августа поменялись платежные реквизиты карельского отделения Сбербанка. Единый расчетный центр призывает жителей своевременно обновить шаблоны платежей в учетных системах, чтобы не допустить задержек при проведении операций. Старые реквизиты останутся действующими до 27 августа. После этой даты счета будут закрыты, а платежи по прежним реквизитам отклонены. Аппараты СКТ и МРТ Костомукская больница получит до конца года. Об этом заявил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Сейчас помещение готовят для установки аппаратов и при поддержке компании «Северсталь» ремонтируют кровлю. Ремонт проводят над помещениями, где будет установлено новое современное диагностическое оборудование. Спиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф, который больница получит до конца года по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В Костомукше выбрали дома на дворовых территориях, которых в следующем году будет реализована федеральная программа «Комфортная городская среда». Сегодня в программе участвуют 11 домов. Безусловными победителями, набравшими наибольшее количество баллов, стали дома по улице Советская, 9 и Мира, 6. В следующем году на этих придомовых территориях будет выполнен капитальный ремонт дорожного покрытия, заменен бордюрный камень, установлены скамьи и опоры освещения. Сейчас депутаты определяются, какие территории включить в состав резервных на случай, если останутся финансовые средства после составления смет. Иномарка с девушками перевернулась под Костомукшей. ДТП произошло 4 августа в 5:40 на 81-м километре автомобильной дороги Войница-Вокнавла-Костомукша. По предварительным данным полиции, 21-летняя девушка за рулем Audi A4 при движении по прямой дороге в зоне проведения дорожных работ не справилась с управлением и перевернулась в яму. В автомобиле находились четверо пассажиров, двое из них получили травмы. Госавтоинспекция Костомукши проводит проверку по данному факту. Установлено, что право управления транспортным средством молодая автолюбительница не имела. Кроме того, она допустила и другие нарушения правил дорожного движения. Владельцу собаки в Костомукше придется заплатить более 50 тысяч рублей за агрессивное поведение питомца. По информации 64-й параллели, весной в одном из дачных домов на Вангозера на костомукшанку напала соседская собака. Пес породы стаффордширский терьер. На крик выбежал хозяин и оттащил разъяренного стаффорда. В результате у женщины были рваные раны на ногах и руке. Пришлось сделать вакцину от бешенства. Как и полагается, в таком случае медработники передали информацию в полицию. В итоге хозяину собаки выписали два штрафа – административный в размере 1000 рублей и 10 тысяч от Минсельхоза. Кроме этого, пострадавшая подала в суд иск о возмещении морального вреда. Теперь ответчик должен компенсировать затраты на лечение и юриста. В общей сложности 53 тысячи рублей. Сегодня любители футбола приглашают на стадион поболеть за команды. В 20 часов в финале Кубка Костомукши на поле встретятся команды «Динамо» и «Русь» и определят, кому достанется Кубок города. Далее новости Калевала. Администрация Калевальского района уведомляет жителей о том, что 11 августа будет осуществляться доставка газовых баллонов в поселок Калевала, а также напоминает, что квитанции на получение газовых баллонов принимает отдел городского и жилищно-коммунального хозяйства по адресу Советская, 11, кабинет 4. Жителей и гостей поселка Калевала приглашают принять участие в соревнованиях по народной игре «Кюке», посвященных Дню физкультурника. Мероприятие состоится 8 августа на площадке «Кюке» за районным домом культуры. Регистрация участников начнется на месте в 9:30, а в 10 стартует турнир. Состав команды – 2 человека, независимо от пола. Команды должны иметь название и девиз «Приветствуются отличительные знаки команд». И в честь празднования в следующем году 440-летия поселка Колевала и столетия Колевальского района администрация района просит помощи у местных жителей, а именно предложение по улучшению облика поселка. Что стоит обновить, где провести ремонт, какие арт-объекты установить или какие мероприятия организовать. Возможно, у вас есть идеи по оформлению улиц или концепции самого праздника. Оставить свое пожелание и предложение можно до 7 августа включительно в официальной группе ВКонтакте районной администрации Колевальский район. Все идеи рассмотрит специально созданная рабочая группа. Самые интересные и популярные инициативы будут отобраны для реализации. А о принятых решениях расскажут публично. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетрадки, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества и развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж. Торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 12-14 градусов на термометре, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 15-18 градусов, при этом в течение дня синоптики обещают дождь и ветер до 10 метров в секунду. В Колевале сегодня плюс 12, плюс 15 градусов, также дождливо, ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Колевале воздух прогреется до 17 градусов тепла, но также весь день будет небольшой дождь и ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Большущий привет всем сладкоежкам. Сегодня, друзья, в моем меню отличное настроение и вкусные радиодесерты. Так что скорее проходите, давайте праздновать еще один классный день.

0: сердце сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Реклама на местном радио.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур» и

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: А я все еще тебя вспоминаю. Нет, не часто. Бывает.

0: тобой.
1: Ну что, я двигаюсь дальше по сладкому списку. На очереди за радиодесертом Коротаченко Дмитрий. Дима, позвольте вас поздравить. Дима, и пожелать столько энергии вам, чтобы хватало на миллион, Дима, дел одновременно. И пусть жизнь подкидывает только приятные сюрпризы.

0: хотела.
1: Радио Десерт всегда подается вовремя.
2: Музыкальный комплимент подам на этот раз Федотову Андрею. И пожелаю вам, Андрей, чтобы ваша жизнь состояла исключительно, Андрей, из радостных событий, встреч, путешествий, большой удачи, здоровья вам. Ну, это, пожалуй, вообще одно из самых важных пожеланий, правда? А еще классного вам сегодня, Андрей, праздника и лучших подарков. Это

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-3300.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. «Моя Карелия. Мой выбор».
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Теперь, когда весь мир со мной в раздоре, будь самый горе.

0: Радио Десерт. Рецепт хорошего настроения.
1: Друзья, летим по эфиру дальше и продолжаем праздновать вместе разные красивые события. Ну, вот, например, день варенья Кацалайнина Олега. Олег, с днем рождения вас. Ловите пожелания, Олег, железной выдержки, крепчайшего здоровья и легкой судьбы.

Еще одно музыкальное угощение. Сегодня к праздничному столу спешу подать Пономареву Евгению. Женя, с днем рождения вас. Желаю вам, Евгений, классной, легкой жизни, интересной, с громкими победами, Евгений. Ну и пусть каждый день вообще приносит повод для улыбки.

0: что говорят астрологи?
1: А говорят они, что люди, рожденные сегодня, уверенные в себе, динамичные и предприимчивые личности. Они реалистично смотрят на мир, ставят для себя высокие, но выполнимые цели. И, кстати, их достигают. Не ждут ни от кого помощи, а в одиночку покоряют вершины. В случае неудач не теряют дух и верят в свои силы. Такие женщины и мужчины обладают развитым мышлением, богатым воображением и тягой к знаниям. Благодаря стремлению к новшествам они часто становятся первооткрывателями.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться. Ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall представил в России новый кроссовер VV9X. Это новый флагман марки. У него шестиместный салон, под капотом гибридная силовая установка параллельного типа. Машину можно использовать как электромобиль. Одна из фишек – подруливающая задняя ось. Она облегчает маневры в узких городских пространствах. Фотон представил новую версию фургона Таана. Это грузопассажирская модификация. Рассчитана на одного водителя и 6 пассажиров. Пассажирская зона изолирована от грузового отсека. По грузоподъемности у новинки есть несколько версий. Они вмещают от 9 до 12 кубометров. Полная масса от 3,5 до 4 тонн. В России растут продажи новых люксовых автомобилей. По данным Минпромторга, с января по июль продали 720 тысяч машин. Больше 500 000 из них российской сборки. В сравнении с прошлым годом продажи новых легковушек выросли на 13%. Это связано со снижением ключевой ставки и повышением доступности кредитов. Недавно в России стартовали официальные продажи Leel-9. Кроссовер привезли сразу в обновленной версии. В салоне 2 огромных горизонтальных экрана и много качественной кожи. Но как офис на колесах машина не выглядит. Ее вполне удобно использовать для семейных поездок. Даже в третьем ряду есть подстаканники, разъемы для зарядки, регулировка спинки и отдельный экран. Подробнее о Leel-9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Программа на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию. Экономист по планированию производства. Обязательно наличие профильного образования. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
0: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиденьем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Все мы изначально.

миром транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Власти Карелии помогли перезапуститься 14 частным заправкам. Тем не менее, более 30 заправочных станций в республике закрыты. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков. Главная сложность в том, что треть всех АЗС в республике принадлежит небольшим частным компаниям. Эти компании оказались в сложной ситуации. Оперативный штаб работал вручную, вел переговоры. В итоге 14 частных заправок вновь заработали, сообщил Парфенчиков. По информации губернатора, в настоящее время в Карелии из 85 автозаправочных станций работают 52. С 4 августа поменялись платежные реквизиты карельского отделения Сбербанка. Единый расчетный центр призывает жителей своевременно обновить шаблоны платежей в учетных системах, чтобы не допустить задержек при проведении операций. Старые реквизиты останутся действующими до 27 августа. После этой даты счета будут закрыты, а платежи по прежним реквизитам отклонены. Аппараты СКТ и МРТ Костомукская больница получит до конца года. Об этом заявил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Сейчас помещение готовят для установки аппаратов и при поддержке компании «Северсталь» ремонтируют кровлю. Ремонт проводят над помещениями, где будет установлено новое современное диагностическое оборудование. Спиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф, который больница получит до конца года по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В Костомукше выбрали дома на дворовых территориях, которых в следующем году будет реализована федеральная программа «Комфортная городская среда». Сегодня в программе участвуют 11 домов. Безусловными победителями, набравшими наибольшее количество баллов, стали дома по улице Советская, 9 и Мира, 6. В следующем году на этих придомовых территориях будет выполнен капитальный ремонт дорожного покрытия, заменен бордюрный камень, установлены скамьи и опоры освещения. Сейчас депутаты определяются, какие территории включить в состав резервных на случай, если останутся финансовые средства после составления смет. Иномарка с девушками перевернулась под Костомукшей. ДТП произошло 4 августа в 5:40 на 81-м километре автомобильной дороги Войница-Вокнавла-Костомукша. По предварительным данным полиции, 21-летняя девушка за рулем Audi A4 при движении по прямой дороге в зоне проведения дорожных работ не справилась с управлением и перевернулась в яму. В автомобиле находились четверо пассажиров, двое из них получили травмы. Госавтоинспекция Костомукши проводит проверку по данному факту. Установлено, что право управления транспортным средством молодая автолюбительница не имела. Кроме того, она допустила и другие нарушения правил дорожного движения. Владельцу собаки в Костомукше придется заплатить более 50 тысяч рублей за агрессивное поведение питомца. По информации 64-й параллели, весной в одном из дачных домов на Вангозеро на костомукшанку напала соседская собака. Пес породы стаффордширский терьер. На крик выбежал хозяин и оттащил разъяренного стаффорда. В результате у женщины были рваные раны на ногах и руке. Пришлось сделать вакцину от бешенства. Как и полагается, в таком случае медработники передали информацию в полицию. В итоге хозяину собаки выписали два штрафа – административный в размере 1000 рублей и 10 тысяч от Минсельхоза. Кроме этого, пострадавшая подала в суд иск о возмещении морального вреда. Теперь ответчик должен компенсировать затраты на лечение и юриста. В общей сложности 53 тысячи рублей. Сегодня любители футбола приглашают на стадион поболеть за команды. В 20 часов в финале Кубка Костомукши на поле встретятся команды «Динамо» и «Русь» и определят, кому достанется Кубок города. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетрадки, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества и развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж. Торговый центр «Пирамида». Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 12-14 градусов на термометре, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 15-18 градусов, при этом в течение дня синоптики обещают дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервисе на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине. В магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Коротко и ярко». Стилист Александр Рогов обозначил самую модную вещь в гардеробе на это лето. По его мнению, яркий легкий кардиган стал незаменимым вариантом для переменчивой погоды в городе. Миксуйте такую модель с пижамными шортами, затейливыми юбками или с брюками расслабленного фасона. Что касается модных летом шорт, стилисты составили свой must-have на сезон. Первый вариант – это шорты-шаровары. Они появились как отдельный предмет гардероба в середине 19 века, став уже тогда практичной альтернативой тяжелым юбкам. Актуальными нынче остаются также шорты ярко-красного цвета и модели А-силуэта, как из денима, так и из легких материалов, таких как хлопок или лен. Летом модники часто надевают и микрошорты, а также шорты-бермуды, варианты из сатина и шелка, украшенные кружевом. Кстати, стилисты особенно советуют присмотреться летом к белым моделям. Они станут идеальной заменой классическим джинсовым вариантам. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Batti». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем,

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не буду тебя.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов по

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Власти Карелии помогли перезапуститься 14 частным заправкам. Тем не менее, более 30 заправочных станций в республике закрыты. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков. Главная сложность в том, что треть всех АЗС в республике принадлежит небольшим частным компаниям. Эти компании оказались в сложной ситуации. Оперативный штаб работал вручную, вел переговоры. В итоге 14 частных заправок вновь заработали, сообщил Парфенчиков. По информации губернатора, в настоящее время в Карелии из 85 автозаправочных станций работают 52. С 4 августа поменялись платежные реквизиты карельского отделения Сбербанка. Единый расчетный центр призывает жителей своевременно обновить шаблоны платежей в учетных системах, чтобы не допустить задержек при проведении операций. Старые реквизиты останутся действующими до 27 августа. После этой даты счета будут закрыты, а платежи по прежним реквизитам отклонены. Аппараты СКТ и МРТ Костомукская больница получит до конца года. Об этом заявил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Сейчас помещение готовят для установки аппаратов и при поддержке компании «Северсталь» ремонтируют кровлю. Ремонт проводят над помещениями, где будет установлено новое современное диагностическое оборудование. Спиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф, который больница получит до конца года по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В Костомукше выбрали дома на дворовых территориях, которых в следующем году будет реализована федеральная программа «Комфортная городская среда». Сегодня в программе участвуют 11 домов. Безусловными победителями, набравшими наибольшее количество баллов, стали дома по улице Советская, 9 и Мира, 6. В следующем году на этих придомовых территориях будет выполнен капитальный ремонт дорожного покрытия, заменен бордюрный камень, установлены скамьи и опоры освещения. Сейчас депутаты определяются, какие территории включить в состав резервных на случай, если останутся финансовые средства после составления смет. Иномарка с девушками перевернулась под Костомукшей. ДТП произошло 4 августа в 5:40 на 81-м километре автомобильной дороги Войница-Вокнавла-Костомукша. По предварительным данным полиции, 21-летняя девушка за рулем Audi A4 при движении по прямой дороге в зоне проведения дорожных работ не справилась с управлением и перевернулась в яму. В автомобиле находились четверо пассажиров, двое из них получили травмы. Госавтоинспекция Костомукши проводит проверку по данному факту. Установлено, что право управления транспортным средством молодая автолюбительница не имела. Кроме того, она допустила и другие нарушения правил дорожного движения. Владельцу собаки в Костомукше придется заплатить более 50 тысяч рублей за агрессивное поведение питомца. По информации 64-й параллели, весной в одном из дачных домов на Вангозеро на костомукшанку напала соседская собака. Пес породы стаффордширский терьер. На крик выбежал хозяин и оттащил разъяренного стаффорда. В результате у женщины были рваные раны на ногах и руке. Пришлось сделать вакцину от бешенства. Как и полагается, в таком случае медработники передали информацию в полицию. В итоге хозяину собаки выписали два штрафа – административный в размере 1000 рублей и 10 тысяч от Минсельхоза. Кроме этого, пострадавшая подала в суд иск о возмещении морального вреда. Теперь ответчик должен компенсировать затраты на лечение и юриста. В общей сложности 53 тысячи рублей. Сегодня любители футбола приглашают на стадион поболеть за команды. В 20 часов в финале Кубка Костомукши на поле встретятся команды «Динамо» и «Русь» и определят, кому достанется Кубок города. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетрадки, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества и развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж. Торговый центр «Пирамида». возрастом. Укши сегодня пасмурно и дождливо, плюс 12-14 градусов на термометре, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 15-18 градусов, при этом в течение дня синоптики обещают дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
3: Да, все в силе.
2: Газонокосилку собирались на участок купить? Все в силе?
3: Все в силе.
2: Мангал и уголь для шашлыков? Все в силе?
3: Все в силе.
2: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить? Все в силе?
3: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
2: Все в силе.
4: Магазины «Сила» для дачи и отдыха. Все в силе.
2: Все в силе.
3: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Много солнечного света – это лето. Лето. Лето.
6: С нами навстречу лету.
7: На 104 FM.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины,

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш».
2: Еще не вечер!
3: Всем прекрасного продолжения вечера и только положительных эмоций. Друзья, наслаждайтесь мелочами, обращайте на них внимание, ведь именно из них, собственно, и состоит наша жизнь. Ну и, конечно, давайте делать это под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова, этот час я проведу с вами у микрофона, Данил Бриллиантов за пультом, и у нас еще не вечер.

8-9-6-7-0-27, телефон нашего прямого эфира. Если вам есть что сказать, обязательно звоните или пишите на номер 911-402-2040. Сегодня расскажу. Северсталь стала лауреатом национальной премии «Экотех-лидер-2026». В каких номинациях опыт компании признан успешным и отмечен жюри, расскажу через несколько минут. Оказывается, комнатные растения, которые призваны вносить уют в наше жилище и радовать глаз, могут сыграть с нами же злую шутку. От каких цветов стоит избавиться, расскажу сегодня. И уже завтра Костомукша вновь на 3 дня станет эпицентром музыкальной энергии. В городе стартует фестиваль Похела. Об этом расскажу подробно в этом часе. Ну и, конечно же, во второй половине нашей программы разыграем все самые вкусные призы от наших партнеров. Это, конечно, прежде всего, креветки в панировке из печи от кафе «Суши Биг», порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. И сегодня у нас на кону салат «Паке» с креветкой от «Юши Суши». Обязательно участвуйте, и пусть вам повезет. Большой.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Северсталь стала лауреатом национальной премии «Экотехлидер-2026». Жюри отметило вклад компании в развитие природоохранных технологий. Награды получены сразу в двух номинациях. В номинации «Экотуризм» компания получила награду за проект «Крылья Арктики. Сохранение природы Териберки», который реализуется при поддержке Северстали и Доброты Севера. Ежегодно природный парк в Мурманской области принимает около 200 тысяч гостей, и такой поток создал серьезную угрозу для уязвимой арктической тундры. В рамках первого этапа реализации проекта были построены специальные смотровые площадки для наблюдения за птицами, разработан онлайн-курс для подготовки волонтеров и запущен иммерсивный аудиоспектакль. Для регулярной очистки территории проводится большой арктический субботник, который объединил более 500 волонтеров только в этом году. В номинации «Сокращение вредных выбросов в атмосферу» эксперты отметили комплекс воздухоохранных мероприятий «Северстали» в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Компания стала первой металлургической компанией в России, которая выполнила планы федерального проекта «Чистый воздух» на 2 года раньше установленных требований еще в 2024 году. Объем инвестиций в воздухоохранные мероприятия составил 47,7 миллиарда рублей. С 2017 года совокупные валовые выбросы снизились на почти на 90 тысяч тонн, а выбросы опасных веществ на 16,6 тысяч тонн. Обе программы продолжают активно развиваться. До 2038 года в дальнейшее снижение промышленных выбросов будет вложено более 130 миллиардов рублей.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Оказывается, комнатные растения, которые призваны вносить уют в наше жилище и, собственно, радовать глаз, могут сыграть с нами же весьма злую шутку. Одно из самых частых последствий такого соседства – это аллергия. Но некоторые растения могут вызвать и куда более серьезные неприятности, вплоть до комы. Так, одними из самых опасных растений являются кактусы. Даже маленькие тропические растения с мясистыми стеблями и колючками содержат в своем соке больше 120 алкалоидов, многие из которых отрицательно влияют на нервную систему человека. Предостерегают эксперты и от букетов с различными ароматными цветами, в частности ландышами, черемухой, сиренью, лилиями, которые могут вызвать мигрени, а в некоторых случаях и наркотическое опьянение. Например, главный источник запаха сирени – сиренгин легко превращается в синильную кислоту, а при больших количествах в воздухе это может привести даже к отравлению. Кроме того, ученые советуют избегать представителей семейства посленовых, в частности, плоды, листья и стебли послена ложно-поперечного, горшками, с которым часто украшают окна, содержат вызывающее острое отравление яд солонин. Кстати, небезопасны и распространенные домашние фикусы. Ну и в конце этого списка находится известная представительница семейства ароидных, диффенбахия, коварство которой состоит в алкалоидах, цианистых соединениях и оксалате кальция, содержащихся повсюду. В листьях, в цветках, в корнях этого цветка, попав на слизистую, вещество может вызвать мощный отек. В этом случае необходимо, не откладывая, обращаться за медицинской помощью. Собственно, и тут красота требует жертв, ну и прежде всего внимательности. Вот интересно, а вы прежде чем завести дома цветы, изучаете их влияние на организм или руководствуетесь только красотой самих цветков? Что думаете по этому поводу?

узнаваемый северный характер. Так, фестиваль пройдет с 7 по 9 августа. Будет проходить он на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. Первые два дня будут отданы року, ну а в воскресенье площадка преобразится в пространство электронной музыки. Ну и я напомню, на сцену выйдут яркие коллективы из Петрозаводска, Сегежи и Костомукши, в программе как уже полюбившиеся публике группы, так и новые имена. Среди участников группы «Чертов стул», «Миафера анима», «Одни из нас», «Омбан зрение» из Петрозаводска, приедет группа «Маскара» и «Белые росы» из Сегежа. Ну а также плеяда костомукшских артистов «Web of Lies», ЧБК, Элеонора Мэйдж, «Катастрофа», «Обратный отчет». Также на сцену выйдут и местные солисты Артем Железный, Валерия Кошкина и Анатолий Судаков. Кульминацией трехдневного музыкального марафона станет третий день, который посвятят в этом году электронной музыке. Это будет яркая развязка фестиваля. В первый день выступления коллективов стартуют в 17 часов, а в субботу и воскресенье концертные программы начнутся с 16 часов. Организаторы приглашают всех с семьями, с друзьями, с детьми. В общем, приходите зажечь и провести незабываемо уикенд. Вход на фестиваль, конечно, бесплатный.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
7: Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Друзья, согласитесь, что рабочий день становится чуточку легче, когда есть время немного переключиться, не есть на ходу, не отвечать на сообщения между блюдами, а просто спокойно перекусить. Так вот, поход в суши-биг – это возможность сделать паузу, восстановить силы и вернуться к делам с новой энергией. Прямо сейчас кто-то из вас может выиграть порцию креветок в панировке из печи, от кафе «Суши Биг», и будет это тот, кто по трем моим подсказкам догадается, о чем речь. Так вот, это не просто сладкое лакомство, а популярный мировой десерт с богатой историей, необычными рекордами и забавными культурными традициями. По легенде, форму, которую имеет этот десерт сегодня, придумал капитан корабля Хансен Грегори еще в 1847 году. Ему было неудобно вести судно во время шторма и одновременно есть сдобные шарики. Тогда, собственно, он и проткнул середину ножом. В общем-то, это так прижилось, что по сей день такая форма сохранена во всем мире. Этот десерт послужил вдохновением не только кулинарам, но и архитекторам. Есть немало архитектурных сооружений, которые напоминают по форме этот десерт. Одним из самых известных зданий является небоскреб в виде ринга, который расположен в Гуанчжоу. За небоскребом прочно закрепилось название «Золотой десертик», скажем так. Ведь он не просто похож, а является точной копией любимого многими лакомства. Так вот, о каком лакомстве идет речь? Варианты ваши присылайте на номер 911-402-2040, и автор 12-го сегодня правильного ответа отправится в кафе «Суши Биг». Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
4: Суши Биг. Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015000417, ННН 100-401-96-92.
6: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того...

Ну что, друзья, я хочу сказать, конкурс наш состоялся за небольшим исключением. Практически все правильно назвали это лакомство. Конечно же, это пончик. Вариант донатс тоже принимается. И сейчас мы делаем скрин. 12-й правильный ответ сегодня пришел к нам с номера, который заканчивается на 1246. Мы вас поздравляем, ловите наши аплодисменты, с удовольствием наслаждайтесь креветками в панировке из печи от кафе Суши Биг. И, собственно, как это сделать, напишу вам в ответном смс.

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас мы разыграем порцию вкуснейших крылышек в острой хрустящей панировке от «Папы Ромы». Делайте приемники погромче. Мы поставим вам фрагмент песни, но одно слово зажарили специальным звуковым сигналом. Итак, давайте послушаем.

Итак, все услышали фрагмент. Песня очень популярная. Даже если специально не слушаете, все равно крутится на языке. Поэтому присылайте ваши варианты зажаренного слова на номер 911-402-2040. И сегодня чей смс правильным ответом станет 15-м. Я вижу, смски уже посыпались. 15-е смс сегодня счастливое. Поэтому давайте посмотрим, на чьей стороне сегодня удача. Поехали!

задание оказалось слишком легким, я смотрю, потому что абсолютно все прислали верный ответ. Конечно же, это Зиверт, и слово, которое мы зажарили, «пожить», «пожить для себя». Ну что, 15-е смс сегодня пришло к нам с номера, который заканчивается на 95-46. Ловите наши аплодисменты. Удачи вам сегодня, действительно улыбается, ну, чуточку шире, поэтому, я думаю, с особым удовольствием будете наслаждаться крылышками в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Как это сделать, напишу в ответном сообщении. И на этой радостной ноте я с вами прощаюсь до завтра. Хорошего всем вечера и прекрасного настроения. Услышимся на 104 FM уже завтра. Пока!

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРМП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Власти Карелии помогли перезапуститься 14 частным заправкам. Тем не менее, более трех десятков заправочных станций в республике закрыты. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков. Главная сложность в том, что треть всех АЗС в республике принадлежит небольшим частным компаниям. Эти компании оказались в сложной ситуации. Оперативный штаб работал вручную, вел переговоры. В итоге 14 частных заправок вновь заработали, сообщил Парфенчиков. По информации губернатора, в настоящее время в Карелии из 85 автозаправочных станций работают 52. С 4 августа поменялись платежные реквизиты карельского отделения Сбербанка. Единый расчетный центр призывает жителей своевременно обновить шаблоны платежей в учетных системах, чтобы не допустить задержек при проведении операций. Старые реквизиты останутся действующими до 27 августа. После этой даты счета будут закрыты, а платежи по прежним реквизитам отклонены. Аппараты СКТ и МРТ Костомукская больница получит до конца года. Об этом заявил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Сейчас помещение готовят для установки аппаратов и при поддержке компании «Северсталь» ремонтируют кровлю. Ремонт проводят над помещениями, где будет установлено новое современное диагностическое оборудование. Спиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф, который больница получит до конца года по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В Костомукше выбрали дома на дворовых территориях, которых в следующем году будет реализована федеральная программа «Комфортная городская среда». Сегодня в программе участвуют 11 домов. Безусловными победителями, набравшими наибольшее количество баллов, стали дома по улице Советская, 9 и Мира, 6. В следующем году на этих придомовых территориях будет выполнен капитальный ремонт дорожного покрытия, заменен бордюрный камень, установлены скамьи и опоры освещения. Сейчас депутаты определяются, какие территории включить в состав резервных на случай, если останутся финансовые средства после составления смет. Иномарка с девушками перевернулась под Костомукшей. ДТП произошло 4 августа в 5:40 на 81-м километре автомобильной дороги Войница-Вокнавла-Костомукша. По предварительным данным полиции, 21-летняя девушка за рулем Audi A4 при движении по прямой дороге в зоне проведения дорожных работ не справилась с управлением и перевернулась в яму. В автомобиле находились четверо пассажиров, двое из них получили травмы. Госавтоинспекция Костомукши проводит проверку по данному факту. Установлено, что право управления транспортным средством молодая автолюбительница не имела. Кроме того, она допустила и другие нарушения правил дорожного движения. Владельцу собаки в Костомукше придется заплатить более 50 тысяч рублей за агрессивное поведение питомца. По информации 64-й параллели, весной в одном из дачных домов на Вангозеро на костомукшанку напала соседская собака. Пес породы стаффордширский терьер. На крик выбежал хозяин и оттащил разъяренного стаффорда. В результате у женщины были рваные раны на ногах и руке. Пришлось сделать вакцину от бешенства. Как и полагается, в таком случае медработники передали информацию в полицию. В итоге хозяину собаки выписали два штрафа – административный в размере 1000 рублей и 10 тысяч от Минсельхоза. Кроме этого, пострадавшая подала в суд иск о возмещении морального вреда. Теперь ответчик должен компенсировать затраты на лечение и юриста. В общей сложности 53 тысячи рублей. Сегодня любители футбола приглашают на стадион поболеть за команды. В 20 часов в финале Кубка Костомукши на поле встретятся команды «Динамо» и «Русь» и определят, кому достанется Кубок города. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетрадки, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества и развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж. Торговый центр «Пирамида». Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 12-14 градусов на термометре, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 15-18 градусов, при этом в течение дня синоптики обещают дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В ТКОМ-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на вакансию. Экономист по планированию производства. Обязательно наличие профильного образования. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
8: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Кофейная гуща, оказывается, может быть полезна рыбаку. Нет, гадать на ней, каким будет улов, я не советую. Хотя, кто его знает. Дело в том, что черви любят кофейную гущу. Если кофейную гущу выливать на определенное место в саду, то вблизи будет всегда легко найти червей. Черви также любят овес и шелуху от него. Если вы кормите в саду птиц овсом, то они склюют зерна, а шелуха останется. Это и есть та подкормка, которую червяки обожают.
4: Где мои снасти?
2: К сожалению, мормышки со временем тоже теряют блеск и былую красоту. Самый простой и эффективный способ зачистки потускневшей мормышки – обычная резинка для стирания карандаша.
3: Не клюет.
2: Рыболовные крючки разноцветными бывают, разумеется, не для настроения рыбака. Цвет применяемых крючков должен соответствовать цвету применяемой насадки. Белые крючки применяют для мятого белого хлеба, опарыша, теста, малька. А темные подходят для всех типов зерен, гусениц, жуков и червей.
3: Хороша уха.
2: Для приготовления вкусной ухи надо выбирать такие сорта рыбы, у которых мясо немного сладковатое, нежное и обладает клейкостью. Лучшие рыбные бульоны получаются из судака, окуней, карпа, сазана, карасей, красноперок и семги. Однако некоторые рыбы совсем непригодны для ухи. Это лещ, плотва, тарань, пескари, вобла, скумбрия и любые сельдевые виды. Эту рыбку лучше пожарьте. Ну а любой улов – это награда рыбаку и спутникам его клевого настроения.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Коротко и ярко». Стилист Александр Рогов обозначил самую модную вещь в гардеробе на это лето. По его мнению, яркий легкий кардиган стал незаменимым вариантом для переменчивой погоды в городе. Миксуйте такую модель с пижамными шортами, затейливыми юбками или с брюками расслабленного фасона. Что касается модных летом шорт, стилисты составили свой must-have на сезон. Первый вариант – это шорты-шаровары. Они появились как отдельный предмет гардероба в середине 19 века, став уже тогда практичной альтернативой тяжелым юбкам. Актуальными нынче остаются также шорты ярко-красного цвета и модели А-силуэта, как из денима, так и из легких материалов, таких как хлопок или лен. Летом модники часто надевают и микрошорты, а также шорты-бермуды, варианты из сатина и шелка, украшенные кружевом. Кстати, стилисты особенно советуют присмотреться летом к белым моделям. Они станут идеальной заменой классическим джинсовым вариантам. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Batti». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыве.
1: На местном радио.
2: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить, работу чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя Вардек на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни Вардек в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться. Ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall представил в России новый кроссовер VV9X. Это новый флагман марки. У него шестиместный салон, под капотом гибридная силовая установка параллельного типа. Машину можно использовать как электромобиль. Одна из фишек – подруливающая задняя ось. Она облегчает маневры в узких городских пространствах. Фотон представил новую версию фургона Таана. Это грузопассажирская модификация, рассчитана на одного водителя и 6 пассажиров. Пассажирская зона изолирована от грузового отсека. По грузоподъемности у новинки есть несколько версий. Они вмещают от 9 до 12 кубометров. Полная масса от 3,5 до 4 тонн. В России растут продажи новых люксовых автомобилей. По данным Минпромторга, с января по июль продали 720 тысяч машин. Больше 500 000 из них российской сборки. В сравнении с прошлым годом продажи новых легковушек выросли на 13%. Это связано со снижением ключевой ставки и повышением доступности кредитов. Недавно в России стартовали официальные продажи Leel-9. Кроссовер привезли сразу в обновленной версии. В салоне 2 огромных горизонтальных экрана и много качественной кожи. Но как офис на колесах машина не выглядит. Ее вполне удобно использовать для семейных поездок. Даже в третьем ряду есть подстаканники, разъемы для зарядки, регулировка спинки и отдельный экран. Подробнее о Leel-9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин. Кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает. Нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Мой будильник сходит с ума, когда я сплю, ведь она не понимает.

0: Местное время 22 часа.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.
3: Смотря на лужи, мечтали мы об океане. Чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыве.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Патрики, твой парфюм, элвы, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди кометы, та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуля.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

Она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Весь город на одной волне.
1: Когда все листья в Москве опадут, и ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.